0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама. Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
2: Шпаги звон, как звон бока.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым сам держись.

главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте vampirate.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио представляет.
4: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
3: Дорожное радио.

0: радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

цим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
1: Дорожное радио.
3: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Розничный рынок по итогам года сохранит положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств.
0: Мир.
1: Китай провел специальную операцию в сфере морского судоходства в акватории к востоку от острова Тайвань. Администрация Тайваня в ответ задействовала корабли береговой охраны. Ранее в Министерстве транспорта КНР отмечали, что операция стала необходимой после одностороннего объявления Японии и Филиппинами о начале переговоров по разграничению морских акваторий к востоку от Тайваня. По заявлению китайской стороны, это серьезно нарушает территориальный суверенитет, а также морские права и интересы КНР.
0: Теннис.
1: Российская теннисистка Мира Андреева стала победительницей открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. В финале Ролан-Гаррос 19-летняя спортсменка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалинску в двух сетах со счетом 6-3, 6-2. Это первая победа россиянки на турнире «Большого шлема» в карьере. Победа также позволила Андреевой стать первой российской теннисисткой за 12 лет, выигравшей Ролан-Гаррос в одиночном разряде. До нее это удавалось Марии Шараповой в 2014 году.
0: Транспорт.
1: Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024.
0: Новости на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговля. Торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Huawei в сети на сайте huawei.ru. 13+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий!
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Ставрополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Неделя рабочая пролетела, выходные наступили. И это означает то, что в эфире программа «Звезды Дорожного радио» топ-10, как всегда, по выходным в это время. Будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Послушаем потенциальную композицию эфира от Владимира Преснякова. Называется она «Счастливчик». Ну и давайте с вами прямо сейчас начнем уже с 10 места. Не будем откладывать наши дела в долгий ящик, как говорится. Итак, минус 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. У нас Татьяна Куртукова с песней «Алешенька» оказалась на 10 строчке. Напомню то, что поддержать артиста вы можете своим голосом на сайте дорожное.ру. Именно там проходит голосование за главную десятку песен эфира Дорожного радио.
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио.
1: Олег Газманов продолжает демонстрировать свое хорошее спортивное состояние на сцене. Он делает прыжки, прыгает на сцене как 20-летний. Так я больше скажу, что я в своем возрасте так не смогу сделать, как он делает во время концерта на сцене, что вытворяет. Каждый день в социальных сетях появляются разные видеоролики с его концертов. Он гастролирует по России и радует своих зрителей, слушателей не только песнями, но и отличной формой. Не просто так я о нем заговорил. Олег Газманов на этой неделе находится на 9-й строчке с песней «Слова — это просто ветер», так же, как и на прошлой. 9-я строчка без изменений.
2: Номер

0: Рекорды дорожного радио ТОП-10.
1: На прошлой неделе мы объявили дату, когда состоится 14-я народная премия «Звезды дорожного радио». Да. 6 декабря Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Мы с вами встретимся на большом музыкальном событии года. Будем награждать лауреатов премии «Звезды дорожного радио». И кто-то получит впервые звезду дорожного радио. Вот надеюсь, то, что Сергей Лазарев будет тем самым счастливчиком, который ни разу за 14 лет не получал награду, а в этом году ее получит. А имена артистов, которые примут участие в 14-й народной премии, мы с вами узнаем чуть попозже. И билеты, кстати, уже совсем скоро появятся в продаже. Пока что известна только дата, поэтому стройте планы. Если план у вас уже на 6 декабря есть, освобождайте для того, чтобы посетить 14-ю народную премию «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербурге. Итак, 8-я строчка, Сергей Лазарев, «Тут или там».
2: Номер

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Повтор программы.
3: Главный хит-парад Дорожного радио.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10.
4: Ярослав Шумишевский готовит очень много песен новых и будет радовать своих поклонников, слушателей. Об этом мне он лично сам рассказал. Надеюсь, то, что они тоже будут появляться в эфире Дорожного радио. Для начала в рубрике «Потенциальные песни эфира». Сегодня там, кстати, будет представлена песня от Владимира Преснякова. Называется она «Счастливчик». Ну а сейчас мы с вами слушаем уже всем полюбившуюся песню от Ярослава Шумишевского, которая называется «Я буду солнцем для тебя». Делайте приемники погромче, подпевайте, и хороших вам выходных.
0: Номер 7.

0: Звезды дорожного радио.
1: Александр Иванов является многократным обладателем премии «Звезды дорожного радио». В этом году, открою секрет, он примет участие в 14-й народной премии, которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге, и мы уже готовим сюрприз. Александр Юрьевич уже вовсю готовится, обсуждаем мы с артистами, как вас удивлять, потому что главное это что? Чтобы вы пришли, отдохнули, получили удовольствие от выступлений любимых артистов. А пока что давайте с вами послушаем песню «Полчаса» от Александра Иванова, которая на этой неделе на 6-й строчке. И еще очень хорошая новость. Плюс 4 позиции благодаря вашим голосам получил Александр Иванов на этой неделе.
2: Номер 6.

0: Дорожного радио
1: ТОП-10. В эфире программа «Звезды» Дорожного радио ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Вашему вниманию представляю главную десятку песен эфира «Дорожного». На прошлой неделе данный исполнитель был в тройке лидеров и находился на третьей строчке. А сейчас он теряет минус две позиции по сравнению с прошлой неделей и оказывается в середине хит-парада на пятом месте. Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим».
2: Номер

0: Хиты дорожного радио.
1: Следующая рабочая неделя будет короткая. Работаем всего 4 дня. Празднуем День России 12 июня. Мы с вами, кстати, в следующие выходные не услышимся в эфире. Но вы голосуйте, поддерживайте своих исполнителей, их песни на сайте дорожные.ру. Тони, ты мое небо. Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей. С пятой строчки он поднялся на четвертую.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Ах, мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Повтор программы.
0: Дорожное радио представляет. Музыкальные итоги недели.
7: Обратный отсчет
0: 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии.
7: Гастроли и концерты.
0: И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
8: Ну что, прежде чем мы с вами перейдем к тройке лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10-я строчка, Татьяна Куртукова, «Алешенька». Место. Олег Газманов. Слова — это просто ветер.

0: Восьмое место. Сергей Лазарев «Тут или там».
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди сердец холодных.
0: Седьмая строчка. Ярослав Сумишевский «Я буду солнцем для тебя».
2: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
0: Шестое место. Александр Иванов «Полчаса».
3: Полчаса. Есть у нас полчаса.
0: Пятое место. Алексей Петрухин. Мы живы, пока мы любим.
4: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца полнил мыш.
0: И на четвертой строчке Тони. Ты мое небо.
5: Ты мой, ты мое небо. С тобой хочу я навсегда.
6: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию представлю потенциальную композицию эфира. На этой неделе это Владимир Пресняков «Счастливчик». А прямо сейчас давайте подведем итоги тройки лидеров. На третьем месте с плюс одной позиции по сравнению с прошлой неделей оказался «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу».
7: Номер три.
8: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Мне, как программному директору, очень приятно, когда песни, которые мы добавляем в эфир, вам очень нравятся, и вы активно голосуете за них и просите чаще ставить в эфир. Вот тому пример. Ирина Круг, Никита Осин, песни «Без тебя» на прошлой неделе была на второй строчке. На этой неделе тоже занимает серебряное место. Хит-парада «Звезды Дорожного радио» топ-10. Совсем скоро первое место. А пока что Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
1: Номер два.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Юрий Михайлович Антонов недавно в одном из интервью на центральном телеканале страны сказал то, что он продолжает писать песни. Им очень приятно то, что они получают отзыв у слушателей, у зрителей. Песня «Доченька» находится уже много недель на первой строчке хит-парада «Звезды дорожного радио». Как он сказал, что «Дорожное радио» является одной из лидирующих радиостанций страны. Спасибо вам за вашу любовь, наши дорогие слушатели. И спасибо от Юрия Михайловича за то, что вы голосуете за него. Им очень приятно то, что песня «Доченька» получает такие отклики и уже какую неделю подряд возглавляет главную десятку песен эфира «Дорожного радио». Юрий Антонов, «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: А что?
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
13: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
0: Повтор программы.
14: Звезды дорожного радио.
0: Потенциальная песня.
15: В эфире «Звезды» Дорожного радио ТОП-10. В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И по традиции, прежде чем с вами я попрощаюсь, потенциальные песни эфира вашему вниманию. Как я и обещал, на протяжении всего часа будем с вами в этой рубрике слушать Владимира Преснякова, песня «Счастливчик». Голосуйте за данную композицию. Отдать свой голос вы можете в официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать и благодарю вас заранее за ваши отклики. Нам очень важно ваше мнение. Потенциальная песня эфира. Владимир Пресняков, «Счастливчик».

Ну вот и все, пришло время прощаться. С вами был я, Кирилл Сорокин, программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Услышимся с вами через выходные. Следующие выходные у нас праздничные. Программа в эфир выходить не будет. У вас будет больше времени для того, чтобы проголосовать за любимого артиста и их песни в хит-параде «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Отдать свой голос вы можете на сайте дорожный.ру. Все, и берегите себя, родных и близких. Счастливо!

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50. Застройщик ОСС, СК «Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nas.com.rf.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россубернадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета.
0: Мир.
1: Отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также отметил, что страна является полноправным членом ЕАЭС и пока объективно не готова к статусу государства-члена Евросоюза. Добавлю, в Армении проходят парламентские выборы, в них участвуют 18 партий и политических блоков. Современная молодежь отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 90-е годы. Об этом в беседе с Лентой.ру рассказал генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, в 90-е люди были вынуждены выживать, поэтому молодежи приписывали стремление разбогатеть и получать от жизни как можно больше удовольствий. У современных молодых людей цели более гармоничные, они не концентрируются исключительно на материальном благополучии. При выборе места работы они смотрят не только на размер зарплаты, но также на гибкость графика, атмосферу и ценности работодателя.
0: Транспорт.
1: Водители стали более тщательно следить за состоянием номерных знаков своих машин. Об этом пишет российская газета со ссылкой на исследование сервиса BIP.ru, согласно которому за последние 3 года сотрудники полиции стали реже наказывать водителей за грязные регистрационные знаки. Если в 2023-м доля таких штрафов в общем объеме составляла 2,5%, то к настоящему времени лишь немногим превышает 1,5%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Хочу. Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков,
13: но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
7: А утром готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
13: Дорожное радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Александра Маршалла. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает музыкант, композитор и певец Александр Маршал. Ему исполняется 69 лет. Родился артист в небольшом городе Кореновске Краснодарского края. Его отец был военным летчиком, а мама работала стоматологом. С ранних лет Александр увлекался музыкой. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, самостоятельно освоил гитару, а уже в 15 лет создал свой первый ансамбль «Степняки». Вместе с друзьями он выступал на городских танцплощадках, в клубах и даже играл на свадьбах. Однако, как и отца, его тянуло в небо. После школы Александр поступил в Ставропольское военное училище. Правда, проучился всего 2 года, но именно там за ним закрепилось прозвище «Маршал», которое впоследствии стало его сценическим псевдонимом. Позже артист признавался, что отец тяжело воспринял его решение оставить военную карьеру. Но судьба уже вела Александра совсем другим путем. Узнав, что одна из московских групп ищет бас-гитариста, он собрал вещи, взял гитару и отправился покорять столицу. Талантливого музыканта заметил Стас Намин и пригласил свою группу «Аракс».

Уже позже Александр стал бас-гитаристом группы «Парк Горького». Коллектив получил возможность выступать за рубежом. Там они и задержались, добившись международного признания. Однако со временем музыкальные вкусы публики менялись, и они приняли решение вернуться в Россию. Спустя несколько лет Александр покинул группу. Он почувствовал потребность двигаться дальше и искать собственный творческий путь. Так, в 1998 году артист начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом «Может быть».

0: юности Александр Маршал выпустил более 15 студийных альбомов. А в октябре 2025 года Владимир Путин наградил его орденом за заслуги в культуре и искусстве. Сегодня артист продолжает выступать, записывать новые песни и оставаться одним из самых узнаваемых исполнителей российской сцены. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Дорожное радио представляет.
12: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Российская экономика продемонстрировала высокий запас прочности в непростой ситуации, и у нее есть огромный потенциал для развития. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью ТАСС она отметила, что наша страна является важной частью мировой экономики. Россия не может быть изолированной и замкнутой, поэтому все, что происходит в мировой экономике, отражается и на российской. Матвиенко также напомнила, что в экономике есть цикличность. Всегда после сильного роста идет спад. Крупные российские банки в основном готовы к внедрению цифрового рубля с сентября, но некоторым может понадобиться немного больше времени. Об этом сообщила директор Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Напомню, цифровой рубль – это третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем с 1 сентября. Чаще всего в России подделывают автозапчасти, одежду и обувь, а также косметику, алкоголь, ноутбуки и смартфоны. Об этом в беседе ТАСС рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основная часть контрафактной продукции реализуется через рынки и барахолки. Подделки также можно встретить на маркетплейсах. Специалист отметил, что для оздоровления рынка необходимо внедрить систему отслеживания товаров по всей цепочке до конечного потребителя во всех торговых форматах. Детские сады следует перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. В интервью РИА Новости он отметил, что такая мера будет целесообразна, поскольку родители обычно заканчивают работу в 6-7 часов вечера, а после некоторое время у них уходит на то, чтобы добраться до детского сада. При этом представитель Общественной палаты подчеркнул, что прежде чем говорить о продлении работы детсадов, нужно повысить зарплату воспитателям. Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает расти. Минувшей весной спрос на такие машины увеличился почти на 22%. Средняя цена автомобиля составила 3 миллиона 800 тысяч рублей. Как пишут «Известия», об этом рассказали эксперты Авито Авто. Они также отмечают, что покупатели все чаще выбирают модели локальной сборки, такие как BLG, Solaris и Lada. А самыми популярными кроссоверами и внедорожниками на платформе стали машины марок Tenet, Lada, Geely, Exit и Changan.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поеду».

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне течет.

0: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154% до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Кружится, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Рособорнадзор ответил на обращение по поводу возможных ошибок в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Речь, в частности, идет об опечатке в слове «позвала». Как пишет РБК, в ведомстве сообщили, что ударная буква в слове была выделена, поэтому опечатка не мешала выполнить задание. Кроме того, обращение о подозрении на некорректную формулировку задания 2 в одном из вариантов контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по литературе переданы в Институт педагогических измерений. Там будет проведен детальный анализ. На онлайн-платформах могут вести идентификацию по возрасту. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, это вопрос ближайшей повестки. Шадаев отметил, что в настоящее время Европа и многие развитые страны идут по пути жестких ограничений. Напомню, в декабре прошлого года запрет на соцсети пользователям до 16 лет ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании, Франции, Испании, Индии и ряде других государств. Розничный рынок по итогам года сохранит положительную динамику. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. При этом он отметил, что нынешнее охлаждение спроса сдерживает темпы роста и влияет на стратегию торговых сетей. Так, на первый план сегодня выходит не расширение числа магазинов, а их эффективность. Россияне в настоящее время могут выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что речь идет о дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, боксе, тхэквондо и фехтовании. Вице-премьер также отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Доля автомобилей отечественной сборки на российском авторынке достигла 65%. Такие данные за май предоставил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что в прошлом году отечественный автопром обеспечил 53% рынка новых легковушек. Максимальная за 20 лет доля таких автомобилей в продаже наблюдалась в 2017 году и составляла 85,5%, а минимальная – 41,5% в 2024. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Впатарийская 183.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСС «ОСК «Статус завал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на nas.dom.rf.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. +7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Речь Плюс». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

наш день мы мазаны одним миром.

Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй». Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
2: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Песня. Группа «Дюна». Романтика руля.

0: вместе в пути. Далее «Дорогие сердцу песни».
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас все получится.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: было, как вчера.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». Уже в кино. 12+.
1: Дорожное радио.

0: голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Дорожное радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Да все без...
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+. Дорожное радио.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Дорожное радио.

Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне.
1: Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам вершить святую весть.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о самых неожиданных штрафах. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Все, лето началось. Это значит путешествия, всякие интересные экскурсии, ну и святое – поездки на дачу. Соответственно, иногда появляются неожиданные штрафы. Например, неправильная перевозка грузов. Ну, бывает. Не хватает багажника. Поклажа иногда торчит довольно серьезно, и ее обозначают, ну, какой-нибудь тряпкой. Именно в этот момент появляется инспектор и сукаризный сообщает, что на такой случай у вас должен быть знак «крупногабаритный груз». Если вы не помните ПДД, то это такая квадратная табличка с диагональными белыми и красными полосами. В общем, штраф 500 рублей, сопоставимо с ценой таблички. Или поездка в лес на пикник. Внезапно может оказаться, что выбранная вами территория – заповедник или заказник. Или вообще памятник природы. Так что лучше уточнить заранее или внимательнее приглядываться к табличкам на обочинах. Как правило, такие территории имеют ограждение и обозначение. Пропустите такую табличку и придется платить штраф 5-7 тысяч рублей. Мало того, если в лесу вы разведете костер, готовьтесь выложить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Да-да, размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности в лесах увеличены в несколько раз. Дешевле обойдется мойка машины в ближайшем водоеме, всего 3-4 тысячи рублей. Впрочем, если выяснится, что вы находитесь в водоохранной зоне, это еще 4,5 тысячи. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91